0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Свет

0: подарки.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны, Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50, обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка: на среду доллар 81.13, евро 93.58.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Утренняя джимнастика. Ярик и Маргарита, мы рады приветствовать тебя, говорим тебе доброе утро.
1: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Вчера была классная, кстати, погодка. Я и побегала, и погуляла, и с работы дошла пешком. Вчера все пешие дела и все возможные активности сделала, что впервые превысила, знаешь, есть в телефоне приложение здоровья, я превысила активность за весь год.
1: Побила свой собственный рекорд.
0: Да, да, да.
1: Молодец.
0: Вот так необычно.
1: Здорово. Ко мне вчера тоже приезжали родственники из Каменска, то есть мама приезжала, брат с племянником. Мы ходили гулять. Прекрасная была вчера погода, просто обалденная. Наконец-то я себе обновил немножечко гардероб. Обязательно приду, перед тобой похвастаюсь. Такую футболку классную купил. Закачаешься.
0: Ничего, что не в ней ты сегодня.
1: А вот
0: надо
1: пока
0: было.
1: Еще. Надо еще старую дотаскать. Потом уже переходить на новую. Ну, в общем, классно вчера провели время.
0: Хороший, да, солнечный, теплый денечек был. Я даже там уже ближе к вечеру прогулялась. Там люди с колясками, с собачками. Я, кстати, еще видела лошадок. Они, видимо, живут где-то в моем районе. Их очень много было.
1: Есть такое.
0: Они шли пешочком к себе на постой, не знаю, как это называется. В общем, хороший, теплый денек вчера был.
1: Ну что, классный.
0: Расскажу, что нас ждет в ближайшем часе в 7:20. Отзовись парады, в 7:30 яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз. Но уже в 7:50 пригласим тебя играть в три в ряд. И все это здесь на Jam FM.

Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома.

0: семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
3: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Крупных пробок нет, небольшие затруднения на Луначарского от Декабристов до Первомайской, также на Донбасской и Бакинских комиссаров от Суворовской переулка до Коммунистической. На Амундсен-Щорс от Объездной до Сурикова. Много машин на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до улицы Норильская.
10: 102.5 Джем ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге, в центре города, +18°. Отзовись, порадуй прямо сейчас на GMFM. Маргарита расскажет, кто сегодня празднует день рождения и звезд. Слушаем.
3: Сегодня среди именинников британский актер Марк Стронг, известен по фильмам «Шерлок Холмс», «Рок-н-ролльщик» и «Кингсман. Секретная служба» и другие. Планировал стать юристом, он даже уехал в Мюнхен изучать немецкое право, но через год понял, что эта сфера не для него. Бросил учебу и вернулся в Лондон ради актерской карьеры. Из-за своей брутальной внешности актер завоевал среди режиссеров репутацию артиста, который подходит только на роль злодеев. Но все же в его копилке имеются работы, где такая наружность оказалась кстати, но при этом не пришлось переходить на темную сторону. Еще один именинник у нас есть. Это известный режиссер трилогии «Стражи Галактики» и серии фильмов «Отряд самоубийц» Джеймс Ганн. Он прошел путь от съемок дешевых хорроров до главных блокбастеров Голливуда. Еще в детстве снимал любительские зомби-фильмы в лесу с участием братьев своих. И стоит отметить, что до сих пор практически во всех его фильмах и сериалах снимается его родной брат Шон Ганн, да, включая роль Крагла в «Стражах Галактики».
2: Ну, здорово. Два брутальных мужика у нас сегодня, голливудских актера. Но мы, в свою очередь, хотим поздравить всех наших брутальных и не только именинников, которые сегодня отмечают день рождения, слушают GMFM. Прекрасной вам погоды, хорошего настроения и всего самого наилучшего.

0: 7:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на JMFM. Рита, рассказывай.
1: Интересный модный тренд. Молодые девчонки в этом году хотят одеваться в стиле итальянских бабушек.
0: Молодые российские девчонки или все?
1: Разные. Про этот тренд рассказал журнал Vogue. Речь идет о новой тенденции в моде «Дольче Нона» или «Сладкая бабушка», придуманном по аналогии с названием фильма «Сладкая жизнь Дольче Вита». Количество поисковых запросов в соцсетях, связанных с подобной эстетикой, сильно возросло, а винтажную одежду стали активно искать на ресейл-платформах. Так. В приоритете, что нужно носить, в общем, чтобы выглядеть сладкой бабушкой? Льняные рубашки, фартуки, золотые украшения, ретро-принты и винтажные колье, которые сочетаются, например, с цветными очками, косынками, повязанными на голову, и удобными сандалиями. Как тебе?
0: Слушай, ты вот описала, я не сказал, что бабушки так одеваются. В Италии может быть, в принципе, ничего себе, прилично выглядит. Нормально.
1: Да и у нас тоже нормально. Для лета самое то, льняное что-нибудь, золотыми украшениями, косынки яркие. Прикольно, не обязательно. Хорошо быть такой бабушкой, кстати.
0: Здорово. Что сказать? Знают итальянские бабушки толк. Знают. Прислушайтесь к ним. Это были яркие заголовки на JMFM.
2: Прогноз погоды на JMFM.
1: 7:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов. Также к этому часу в Реже плюс 15, в Ревде плюс 13, в Краснотуринске плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
2: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
5: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: 7:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Прямо сейчас гороскоп на GMFM на сегодня, на 5 августа, на среду.
1: Овен, день благоприятен для установления деловых контактов.
0: Телец, не каждое мнение заслуживает твоего внимания.
1: Близнецы, сегодня разумный подход станет твоим главным помощником.
0: Рак, перемены к лучшему начнутся, если отпустишь все лишнее.
1: Лев, искренность поможет обрести внутреннее равновесие.
0: Дева, день обещает быть насыщенным, ты справишься со всеми задачами.
1: Весы, прояви больше терпения в общении с близкими.
0: Скорпион, испытания могут утомить, но важно не терять решимости.
1: Стрелец, у тебя появится возможность остаться наедине со своими мыслями.
0: Козерог, позволь романтическому настроению сделать этот день особенным.
1: Водолей, твоего внимания потребуют дела, связанные с семьей.
0: Рыбы, доверься ходу событий, это приведет тебя к исполнению желаний.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре! А цены в Акаме «Восток» еще жарче!
5: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 6200. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, Бебель от Пехотинцев до Тватуйской, также Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Серафим Дерябиной от Волгоградской до Бардина. Затруднения на ИКАДе от Московского тракта до реки Решетка и от Садов также до реки Решетка.
15: 102.5. Jam FM.

7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Скоро уже начнем играть в три в ряд на JamFM. Сегодня разыграем фирменную термокружку от JamFM. Стильная, куда ты можешь налить свой любимый напиточек и наслаждаться музыкой на JamFM. Все, что тебе нужно сделать, чтобы принять участие, это отправить любимый смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Участвуй и побеждай!

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны, Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали в Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50, обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка: на среду доллар 81.13, евро 93.58.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
5: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
5: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово-365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Прямо сейчас начинаем нашу игрушку 3 в ряд. Сегодня разыгрываем фирменную термокружку от Jam FM. Знакомимся с нашей участницей. Сегодня с нами играет Алена. Она из Березовского, работает в отделе кадров. Прямо сейчас добирается до работы и заехала за кофе. Алена, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Алена, какой кофе ты предпочитаешь? Какой сейчас будешь пить?
1: Капучино.
0: Mm-hmm. Классно. А с чем обычно пьешь?
1: Обычно пью с кокосовым сиропом.
0: А может быть, с бутербродом или с шоколадочкой? Что выбираешь?
1: Ну, что-нибудь сладенькое, да. Люблю обычно с какой-нибудь конфеткой.
0: Ну, мы девчонки такие, мы любим сладкое. Ну что, предлагаем тебе поучаствовать, перейти к игре. Расскажу правила прямо сейчас. Ярик поставит для тебя 3 отрывка из разных песен, и тебе нужно угадать всех 3 исполнителей этих песен. Отгадаешь, заберешь стильную кружку от Jam FM. Но если вдруг немножко растеряешься, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Сначала слушаешь, потом называешь. Готово?
1: Да, готова.
0: Ну что, погнали.
2: Поехали.

0: все.
1: Ну что, Алена, давай, что у тебя там получилось? Называй.
2: Ну, второе — это мод, третье — это Света, а вот первое...
1: Так.
0: Так, самый такой брутальный дядька. Один из самых долгожителей.
1: Ну, известный, ты его точно знаешь.
0: Российской.
1: К Екатеринбургу имеет тоже отношение.
0: Да, да, да.
2: К Екатеринбургу имеет отношение.
0: Ну, косвенно, косвенно, так скажем.
1: Ну, давай просто варианты накидывай.
2: Думала, Панайотов или муж Ковальчук.
0: Постарше.
2: А если Екатеринбургу имеет отношение.
0: Постарше будет.
1: Кстати, тоже чей-то муж. Ну, давай. Раз, два, три.
0: Эх, к сожалению.
2: Не знаю. Ну, то есть Панайотов.
1: Нет, это не Александр Панайотов. Хотя самые сложные ты угадала. Ты молодец. Обязательно не расстраивайся. Присылай нам еще смайлики. Мы с тобой обязательно поиграем. Ну что, сейчас шанс появляется у всех, кто нас сейчас слушает. Присылай правильные версии ответа на наш номер в Макси. +7 932 020 102 5. Может быть, именно тебе улыбнется удача. Ты заберешь стильную кружку от Jam FM. Когда

8:15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Подводим итоги игрушки «Три в ряд» на Jam FM. Давайте послушаем, что мы сегодня загадали.

0: Ну что, наша участница сегодня, к сожалению, не удалось справиться с заданием, а загадали мы таких исполнителей, как Владимир Пресняков, Мот и Бай Индия, Света. Первой справилась с задачкой Анастасия. Она первой прислала смайлик в наш мессенджер Макс. Назову последние цифры номера Анастасии – 4275. Именно тебе, Настя, достается фирменная термокружка Jam FM. Это стильная термокружка, которая сохранит твой кофе горячим, а настроение бодрым. Выигрывай, наливай и будь с нами.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Лето в разгаре! А цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Бебель от Пехотинцев до Таватуйской, также ЕКАТ от Высоцкого до 13 километра, от Садов до реки Решетка и от Московского тракта также до реки Решетка, все это на ЕКАДе. Затруднения на Серафиме Дерябиной от Волгоградской до Бардина и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка.

иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Moto X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Unicom.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Ну что, у нас уже заключительный месяц лета на календаре.
1: Финальный.
0: Август. Ну как-то немножко грустновато, не хочется, чтобы лето заканчивалось, хочется еще немножко тепла, еще немножко погреться, погулять побольше. И сегодня мы как раз решили об этом и поговорить в теме утра, что тебе надо успеть сделать до конца лета. Ярик, что тебе нужно успеть?
1: Ну, по традиции, один раз за лето я езжу с друзьями на рыбалку. Но этим летом пока еще не получалось с нами собраться все вместе. Но я думаю, в ближайшее время соберемся, съездим. Также хочу еще погулять по лесу, пособирать грибочков, потому что я это очень сильно люблю делать. Не сколько их кушать, сколько собирать.
0: Классно. А куда обычно ездите на рыбалку?
1: Обычно куда-нибудь на озеро. На Челябинское. На Челябинское озеро. Места много. Ну, не буду раскрывать рыбные места. Так что, ребята, вот так вот, да.
0: Вот такой ты хитренький.
1: Направление указал туда. Примерно.
0: У меня, кстати, получился целый список дел, которые мне нужно успеть. Первое — это отметить день рождения. Потому что он у меня в середине
1: августа. Скоро, уже, да.
0: Встретиться с мамой, потому что ко мне должна приехать мама, и как раз ближе к концу лета мы должны уже с ней увидеться. Встретиться с моими подружками. Они приедут ко мне из другого города. Три мои подружки. И, в общем, мы обычно, у нас есть такая традиция, мы с ними ходим в ресторанчик, они приезжают ко мне на пару дней, и, в общем, мы очень круто проводим время, так происходит буквально каждое лето. Ну и, конечно, поесть ягод, потому что я еще не ела чернику, бруснику, клюкву, вот эти все, можно что-то заморозить, потом облепиха еще пойдет. Вот это тоже моя традиция. А еще, кстати, я ни разу в этом году не ела дыню.
1: Ух ты.
0: Вот я бы тоже попробовала дыньку.
1: Ну, планы есть у Маргариты, больше,
0: да,
1: чем у меня.
0: Да, громадье, я бы сказала.
1: Да,
0: громадье. Делись и ты своими планами, что же тебе нужно успеть сделать до конца лета, пиши в нашу группу GMFM ВКонтакте, обязательно присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс +7 932 020 102 5. Все почитаем, а за лучшее сообщение вручим приз — сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, рассказывай.
1: Но сначала ты рассказывай. Любишь короткометражки?
0: Ой, я обожаю короткометражки.
1: Я тоже. Мне нравится с Тимофеем Трибунцевым одна. И, кстати, многие актеры раскрылись и начинали с короткометражного кино.
0: Мне еще нравится, когда там одна знаменитость участвует, а остальные такие, ну, либо студенты, либо еще молодые неизвестные актеры.
1: Причем тоже талантливые, уступают.
0: Да.
1: В Екатеринбурге в музее андеграунда с 20 по 22 августа пройдет фестиваль короткометражного кино. Проект направлен, чтобы поддержать молодых режиссеров, которые создают кино самостоятельно и не боятся экспериментировать. Всего будет три направления – игровое, документальное кино и музыкальное видео. В состав жюри вошел основатель киностудии 29 февраля, режиссер Алексей Федорченко.
0: Здорово.
1: Победители получат призы и рекомендации от признанных мэтров киноиндустрии. В программе фестиваля мастер-классы, лекции и просмотры фильмов от жюри. Посетить кинофестиваль можно бесплатно по регистрации категория 18+.
0: Ну, здорово, это же классно, что такие мероприятия у нас проходят.
1: Я бы с удовольствием сходила, думаю, что пойду.
0: Я, наверное, тоже. Ну что, это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов. Также к этому часу в Первоуральске плюс 18, в Полевском плюс 15, в Асбесте плюс 16, в Туринске плюс 17 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8:42 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 5 августа на календаре, а это значит, что у нас сейчас последний месяц лета. Немножко такое есть странное состояние, вроде бы что-то нужно еще успеть, пока лето совсем не закончилось. И сегодня мы решили тебя спросить, что тебе надо успеть сделать до конца лета. Делись своими планами. Пиши их в группе GMFM ВКонтакте, пиши свои планы в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 и 5. Ну а пока мы почитаем, что нам уже пришло по этой теме.
1: Ирина нам пишет: успеть утеплить гараж-хамам.
0: Интересно, настолько все серьезно.
1: Гараж-хамам. А, вот здесь фотографии даже есть. Вот слева, я так понимаю, гараж, а справа хамам. Ну, это все такое, как бы в одном здании находится, но все-таки немножко разные комнаты. С одной стороны гараж, с другой хамам.
0: Да, ну ты нам немножечко поясни, пожалуйста, Ирина, что ты имеешь в виду. Интересно очень. Задумка креативная, мягко говоря.
1: Угу.
0: Таня пишет: а мне до конца лета нужно успеть собрать ребенка в школу, купить новую школьную форму, новый спортивный костюм, а также канцелярия, новый рюкзак, ну и быть готовыми к 1 сентября. И это сейчас главный вопрос.
1: Кстати, да, родители, готовьтесь, особенно около первоклашки, и столько-столько всякого всего придется.
0: Да и не только первоклашки, дети же растут постоянно, все новое некоторым к новому учебному году нужно приобретать. Поэтому родителям сейчас нужно действительно подсобраться во всех смыслах этого слова. Что нам еще пришло, почитаем.
1: Ксюш нам пишет: отдать кошек в добрые руки, переезжая в сентябре в другой город. Может, надо кому?
0: Вот, кстати, обращайтесь, это написала нам Ксения Андреевна в ВК. Может быть, кому-то нужен классный котеночек, который будет согревать его уже осенью. Давайте, пишите, списывайтесь, и Ксюша с удовольствием вам передаст котеночка. Ну что, пиши и ты свои сообщения на тему, что тебе нужно успеть сделать до конца лета. За лучшее сообщение вручим приз. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ. Где пробки?
7: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябиной от Волгоградской до Бардина, также Бебель от Пехотинцев до Тойской. На ИКАДе затруднения от моста через железную дорогу до 13 километра, также от Московского тракта до реки Решетка, от Садов до реки Решетка, все это на ИКАДе. Много машин на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 15 минут.
5: 102.5 Джем ФМ.

0: 8:51 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Скоро начнем играть в «Мальчики и девочки» на Jam.fm. Чтобы принять участие в этой игрушке, тебе нужно всего лишь отправиться любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102.5 – этот номер для твоих смайликов. В игру мы по традиции зовем и мальчиков, и девочек. Сегодня победитель получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий».
1: Вот

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек, рассказал в центре ТАСС «Урал» замруководителя МЧС региона Алексей Морозов.
2: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
1: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека, на треть больше, чем в тот же период прошлого года. Это связано также с аномальными погодными условиями весной и летом. В Свердловской области почти в 2,5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона депортировано почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10300 нарушений миграционного закона. Число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 22%, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянок Игрунок, Жуфруа, Рона и Гермионы родились мальчик и девочка. Детеныши появились на свет еще 1 мая. Сейчас уже слезли со спин родителей, превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, насекомых и субпродукты. А любимое лакомство – саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает спать, папа носит на спине. Семья живет в павильоне «Южный» на 2-м этаже зверинца, пишет «Комсомольская правда». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 9:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге, в центре города, +21 градус. Прямо сейчас начинаем игру «Мальчики и девочки» на Jam.fm. Сегодня разыграем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Знакомимся с нашими участниками. За девчонок сегодня играет Яна, она из Екатеринбурга, работает в банке и занимается взысканием задолженностей. Серьезная девушка.
1: Да.
0: Яна, привет.
2: Доброе утро.
0: Яна, сегодня в теме утра мы всех спрашиваем, что ты еще не успел сделать до конца лета. Что тебе

0: Он из Березовского и прямо сейчас находится в сервисе на работе. Сережа, привет.
1: А, привет.
0: В какой цвет красишь сейчас машинку?
1: Синий.
0: О, прикольно.
2: Класс.
0: Прикольно. Слушай, ну что тебе нужно успеть еще сделать до конца лета?
1: Ну, надо мне еще съездить в путешествие по Южному Уралу, Башкирия, Магнитогорск, те края, в общем, Абзаково.
0: Круто. Очень красивые там места.
2: Да, там здорово.
0: Ты просто хочешь попутешествовать или там, например, родители живут или еще какие-то цели?
1: Нет, путешествовать, когда дождей не будет, чтобы тепло и все такое. Ой, хотелось бы.
0: Как раз бабье лето застанешь, скорее всего.
1: Ну, в августе еще, я думаю, рано до бабьего лета.
0: Все хорошо. Ну что, расскажу правила нашей игрушки, не будем уже тянуть. Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Ярик готовил вопросы для Яны, я приготовила вопросы для Сережи. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш классный приз.
2: Ну что, будем начинать? И по традиции первый вопрос у нас для девочек. До какого этажа в жилых домах используется природный газ? До 10 или до 16 по правилам?
3: До 10.
2: Все правильно. 28 метров, не выше. Дальше нельзя.
0: Угу. Сережа, следующий вопрос для тебя. В каком из этих танцев темп быстрее? В танго или в венском вальсе?
1: В венском вальсе.
0: Абсолютно верно, молодец.
2: 1-1 у нас счет, счет равный. Второй вопрос у нас для Яны. Шаровая опора является ходовой частью автомобиля или кузовной? Шаровая опора.
3: Первая, кузовной. Первая
2: ходовой или вторая кузовной?
3: Ходовой.
2: Ходовой, да, правильный ответ. 2 правильных у девочек.
0: Сережа, французский десерт мадлен – это вафли или печенье?
1: Печенье.
0: Абсолютно верно. 2-2.
2: Хорошо, идем. Третий вопрос для девочек. Можно ли в баскетболе играть ногами? Да или нет?
3: Нет.
2: Правильно. 3 правильных у девочек.
0: Отлично. Сережа, ну что? Деталь в одежде Джульетта. Рукав или воротник?
1: Воротник.
0: Нет, это рукав. Сереж, не расстраивайся, обязательно с тобой еще поиграем. Присылай нам новые смайлики. Желаем тебе хорошей среды.
1: Да, звоните.
2: Обязательно, Сереж.
0: Ну и что, Аяна празднует победу.
1: Поздравляю.
0: Яна, получаешь ты пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
3: Спасибо большое.
4: У тебя есть утренняя джемнастика
5: на 102.5 FM.

0: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
1: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9 часов 19 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Московской до Амундсен, также вторая Новосибирская от Палисадной до Умельцев, 8 марта Китова, от Водительского проезд до Военной. Много машин на Красной Лесте, от Михринцева до Вильгельма до Генина, на Бебеле, от Пехотинцев до Тватуйской, на Якаде, от Садов до реки Решетка и на Трудовой Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: 9:22 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Продолжаем говорить про наши планы до конца лета. Что тебе надо успеть сделать? Делись своими сообщениями в нашей группе Jam FM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5, это номер для твоих историй. Ну что, почитаем еще?
1: Вера нам пишет: привести баню в порядок, проконопатить стены, стыки, ошкурить, покрасить пропиткой, пока опять не зарядили дожди.
0: Ой, сколько всего серьезного, много задачек.
1: У меня знакомый баню строит, и есть ли к нему помогать регулярно. Да, здесь надо все успеть.
0: Маша пишет: до конца лета хотелось бы успеть отдохнуть с мужем, потому что все лето он был на вахте и приедет только в середине августа и уедет сразу через полторы недели. Много чего нужно успеть, но главное – отдохнуть.
1: Лина нам пишет: до конца лета мне надо подготовиться к свадьбе, ведь 4 сентября моя любимая доченька выходит замуж.
0: Ой, очень круто.
1: Так, да. Представляешь, готовиться это. Ой-ой.
0: Вам точно много дел предстоит.
1: Короче, чем школу собирать.
0: Но все равно хлопоты приятные, согласись.
1: Конечно, приятные.
0: Марина пишет: план капкан до конца лета и много-много пунктов. Сгонять на новоселье, отметить годовщину свадьбы, попробовать разобрать и сделать новое крыльцо на даче, так, попытаться выполнить ремонт в коридоре дома, поменять паспорт, скатать машинку на ТО и постараться найти и выйти на новую работу.
1: Действительно, план капкан.
0: Да, много мероприятий тебе предстоит. Ну что, пиши и ты, что тебе надо успеть сделать до конца лета. Делись своими историями в нашем мессенджере в Максе. Делись ВКонтакте. За лучшее сообщение вручим приз. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Через пару минут на JamFM яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь?
1: Расскажу, что нужно сделать, чтобы собака не боялась оставаться одна дома.
0: Интересно.
2: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы JamFM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JamFM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса, яркие заголовки на JamFM. Прямо сейчас, Рита, рассказывай.
1: У твоей собаки есть какие-нибудь фобии?
0: Ну, как у обычной нормальной собаки, маленькой боится больших собак, но лает на них регулярно. Вот, и прячется за хозяина.
1: У меня пес боится надувных всяких таких манекенов, знаешь, больших таких аэроменов, которые руками размахивают. Он вообще разрывается, лает как сумасшедший.
0: Не только твой пес, наверное.
1: Наверное. Есть еще одна такая собака, которая чего-то боится. Такса боялась оставаться дома одна и могла спать только с хозяином. Точнее, у него на коленках.
0: Так.
1: Но владельцы питомца нашли выход. Они купили манекен в виде парня, посадили его в гостиной, нарядили его в одежду главы семейства, и это сработало. Теперь, когда дома никого нет, пёсель спокойно спит на манекене, вернее, на его коленках.
0: Хозяин-заменитель такой.
1: Да.
0: Двойничок.
1: Неплохо, да?
0: Здорово.
1: Удобно.
0: Но тоже хочется иногда, когда не успеваешь что-то сделать, двойника себе как-то, чтобы у тебя он был. Оказывается, можно и манекеном воспользоваться в некоторых случаях.
1: Кстати, еще бы этот манекен что-нибудь умел делать. Например, мыть посуду, пылесосить, убирать пыль.
0: Ну, если он уже умеет водиться с собакой, то это тоже уже прогресс.
1: Не за горами.
0: Да. Это были яркие заголовки на JamFM.
8: Прогноз погоды на JamFM.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26. Градусов. Также к этому часу в Первоуральске плюс 20, в Полевском плюс 17, в Асбесте также плюс 17, в Туринске плюс 18.
8: Реклама.
9: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, Селосею.
9: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
11: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, Угарин 119-665-803-54-30.
8: JamFM 102.5.
7: Все мы изначально

0: 9:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас гороскоп на GMFM на сегодня, на 5 августа, на среду.
1: Овен, день благоприятен для установления деловых контактов.
0: Телец, не каждое мнение заслуживает твоего внимания.
1: Близнецы, сегодня разумный подход станет твоим главным помощником.
0: Рак, перемены к лучшему начнутся, если отпустишь все лишнее.
1: Лев, искренность поможет обрести внутреннее равновесие.
0: Дева, день обещает быть насыщенным, ты справишься со всеми задачами.
1: Весы, прояви больше терпения в общении с близкими.
0: Скорпион, испытания могут утомить, но важно не терять решимости.
1: Стрелец, у тебя появится возможность остаться наедине со своими мыслями.
0: Козерог, позволь романтическому настроению сделать этот день особенным.
1: Водолей, твоего внимания потребуют дела, связанные с семьей.
0: Рыбы, доверься ходу событий, это приведет тебя к исполнению желаний.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Московской до Амундсена, также Вильгельма до Генина, от Сахарова до Краснолесья. На ИКАДе затруднения от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу и от Садов до реки Решетка. Все это на ИКАДе. Самое большое затруднение на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской, длина пробки 2,5 километра, время проезда 20 минут.
0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
2: 102,5. Jam FM.

0: 9:53 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Продолжаем обсуждать тему утра. Сегодня мы говорим о том, что тебе надо успеть сделать до конца лета. Почитаем еще.
1: Татьяна нам написала: вышла на пенсию, надо успеть насладиться нашим уральским летом и снова выйти на работу для души.
0: Неплохо. Аня пишет: до конца лета хочется успеть постирать ковровое покрытие.
1: За задачу со звездочкой, знаю, да. Стирали.
0: Надо, чтобы оно еще успело высохнуть, это самое ковровое покрытие.
1: Это самое важное, да.
0: Вика еще пишет: надо успеть похудеть, что ли. А, кстати, отлично отметить свой день рождения. Он сегодня.
1: Супер.
0: Вика, мы тебя поздравляем с днем рождения, проведи этот день классно. Ну и вообще, ты можешь закатить целую вечеринку, выходные еще впереди у тебя. Ну что, делись и ты своими планами, что тебе надо успеть сделать до конца лета. Пиши в нашу группу GMFM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс, плюс 79320. 020-102-5. Лучшее сообщение, как обычно, наградим классным призом. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады в Альберис. Этой ночью один из беспилотников рухнул на территорию сортировочного центра компании в Тульской области. Возник пожар. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, один человек пострадал. Ему оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне тушили пожар на складе в Альберис в Ленинградской области в Красном Бару. К счастью, там обошлось без пострадавших. Часть помещений не пострадала. А вот в Самаре, в Самарской области склад «Вайлдберрис», загоревшийся из-за атаки ВСУ минувшее воскресенье, выгорел полностью – 180 тысяч квадратных метров. Между тем, компания «Вайлдберрис» не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Тогда пожар уничтожил 48 автомобилей, пишет городской портал Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе «Вайлдберрис». Ранее в компании говорили о том, что проведут оценку ущерба и будут рассматривать вопрос возмещения в каждом случае отдельно. В эту субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 числа в центре Екатеринбурга пройдет марафон «Европа-Азия». В городе будут перекрывать дороги. Так, с 11 ночи пятницы, 7 августа, до 4 утра в воскресенье 9 числа закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовый. Уже с 6 утра пятницы и до полуночи в воскресенье не будет проезда по улице Воеводина между Малышевой и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация есть на городских порталах Е1 и 66.ру. В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит полиции. Общий некомплект почти 28%, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Так, больше всего не хватает сотрудников ППС – 44%. У конвойной службы показатель – 41%. В уголовном розыске не хватает почти 35% сотрудников, вследствие более 31,5%, пишет «Комсомольская правда». Наиболее ощутимый некомплект в Екатеринбурге – 37% сотрудников. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом «Спирит» еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели в нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета.ру, среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя. Но большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
6: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАД от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу, также от реки Березовка до Высоцкого и от 51-го километра до реки Решетка. Все это на ЕКАДе. Затруднения на Щербакова от самолетной Павлодарской, на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Серафим Дерябиной от Волгоградской до Академика Бардина. Самое большое затруднение на Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 20 минут.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Расточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода-X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! 102.5. Джем.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Подводим итоги темы утра на GMFM. Сегодня спрашивали мы тебя, что нужно успеть сделать до конца лета тебе. Спасибо за сообщение, которое вы нам писали. Очень классный, веселый, энергичный. Давай еще почитаем, Ярик.
1: Оля нам пишет, до конца лета нужно пройти диспансеризацию.
0: Ой, нужно.
1: В больницах благодать, очередей нет. Просто спросить таких тоже нет. Бабули все в садах, остальные в отпусках. Если есть какие-нибудь в больницах дела, дерзайте. Очень, очень рекомендую. Самое время. Мне, кстати, тоже надо. У нас плановое там где-то в конце августа, что ли.
0: Вот.
1: Надо успевать.
0: Хорошо, что Оль тебе напомнила.
1: Спасибо, Оль, спасибо. Учтем.
0: Ну а сообщение, которое мы решили сегодня отметить, пришло к нам от Лены. До конца лета мне надо подготовиться к свадьбе, ведь 4 сентября моя любимая доченька выходит замуж. Ну действительно, приятных дел тебе предстоит много. Ну и чтобы тебе было чуточку легче, получаешь ты сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Поздравляем!
2: Это утреннее джем-мастика. 102.5 FM.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Яркие заголовки прямо сейчас на Jam FM. Рита, рассказывай.
1: Житель американского штата Северная Каролина два раза подряд выиграл в лотерею и в общей сложности выиграл 1 100 000 долларов.
0: Ух ты, два раза подряд.
1: Вот такой вот везунчик, да. Первый удачный билет мужчина приобрел в конце весны просто в супермаркете у дома. Тогда его выигрыш составил 100 000 долларов.
0: Всего лишь, да.
1: Спустя два месяца удача улыбнулась ему снова, потому что мужчина не остановился, а остановился на заправке и купил еще один лотерейный билетик стоимостью 10 долларов. То есть на наши деньги это всего 800 рублей. Но выигрыш составил 1 000 000 долларов. И забрал он всю сумму целиком.
0: Ну, здорово. Я обычно два раза подряд проигрываю. И не только два, а и 3, 4, 5. Ну, часто, конечно, я не играю. Я обычно вот мне на сдачу дают лотерейный билет или что-нибудь вот такое. Но больше суммы стоимости лотерейного билета не выигрывал ни разу. Ну что, повезло так повезло.
1: Повезло.
0: Это были яркие заголовки. Головки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов. Также к этому часу в Первоуральске плюс 19, в Полевском плюс 18, в Асбесте Туринске плюс 20 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

10:37 в Екатеринбурге, в центре города, +22 градуса. Уже в эту субботу, 8 августа, футбольный клуб «Урал» сыграет с Уфой на Екатеринбург-арене. В честь этого события прямо сейчас разыграем пару билетов на футбол. Чтобы их получить, присылай футбольный смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Будешь вторым, заберешь билетики на матч.

10:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Подводим итоги розыгрыша пары билетов на футбол. Нужно было нам отправить футбольный мячик, смайлик. Билеты достаются Ане, последние цифры ее номера 4840. Именно она оказалась второй. Поздравляем!

0: Где пробки?
1: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от Московского тракта до реки Решетка, также от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу и от 16 километра до 13-го. От 51 километра до реки Решетка, все это на ЕКАДе. Затруднения на Серафима Дерябина от Волгоградской до Шаумяна, на Ленина от Московской до 8 марта и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Солнечно, классно за окном. Тоже нам сегодня синоптики обещают погоду без осадков, поэтому я, скорее всего, тоже отправлюсь на пробежку.
1: Да.
0: По традиции уже.
1: Ну, это Рита у нас постоянно бегает, она молодец. Ну, бегай аккуратнее, потому что сегодня международный день светофора. Обращай внимание, куда бежишь, на зеленый, на красный?
0: Всегда на зеленый, да. Вообще, со светофорами у меня сейчас особые отношения, так. Потому что я осваиваю автомобиль, и поэтому я стараюсь к светофорам относиться с особым уважением, так скажем. Заранее готовиться, заранее подъезжать плавненько, внимательно смотреть, чтобы мне никто сзади не сигналил, чтобы я не профукала свой светофор. Зеленый сигнал, в общем, стараюсь
1: я
0: потихонечку.
1: Я тебе умную вещь скажу. Когда сзади перестанут сигналить, значит, научилась ездить.
0: Возможно, так и есть. Пока сигналят.
1: Международный день устриц сегодня. Между прочим, ни разу не пробовал.
0: Я пробовала, но это не мое блюдо, так скажем, не мой морепродукт.
1: Ладно, попробуем, потом уже будем рассуждать. День работы как собака сегодня еще.
0: Ой.
1: Это трудоголики, это ваш день.
0: Это мой день, 100%. Можно еще поработать с собакой, как я иногда
1: это
0: делаю.
1: Это шутливый праздник.
0: Это весело и немножко поднимает настроение в тяжелые будни.
1: Это точно.
0: Сегодня еще целый день тебе будет поднимать настроение наша музыка на Jam FM. Также Яна Ефимова для тебя уже приготовила свои свежие истории. Ну а в 17.00 жди наше вечернее шоу «Jam без правил». Там уже вступают в игру Миша Киселев и Яна Ефимова. Ну а мы тебе желаем отличной среды.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на плотные пробки на ИКАДе в районе поселков Северка и Палкинский Торфяник. Заторы собираются от моста через реку Решетка. Местами дорожное полотно будто полностью снято. На онлайн-картах есть отметки о дорожном ремонте, однако рабочих на месте не видно. Мост в ужасном состоянии. Никто ничего не ремонтирует. Мы очень страдаем, цитирует сообщение одного из водителей портал Е1. Хуже всего ситуация по утрам и вечерам, когда все едут на работу и обратно. Пробка в это время растягивается на 3-4 километра, отмечают автомобилисты. Кибермошенники остаются одной из главных угроз в Свердловской области. За полгода зарегистрировано более 4000 преступлений с использованием информтехнологий. Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Больше всего IT-преступлений совершено в Екатеринбурге, почти 3300 или 80% от общего количества. Полиции удалось раскрыть почти 2500 киберпреступлений, пишет «Комсомольская правда». Качество водопроводной питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу 1 августа началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада Челябинской области. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровская, Волчихинская, Новомаринская, затем водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в кранах жителей Екатеринбурга ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Самозапрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено более 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже сами россияне отменили. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего вводят самоограничения на кредиты россияне с активными долговыми обязательствами. Их доля больше половины, почти 56,5%. 22,5% – это заемщики, чьи долговые обязательства полностью погашены. Только 21% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегал к кредитам или займам. Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте от 35 до 45 лет. 20% от общего числа. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с формулировкой в области культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность. Пишет Лента.ру и напоминает, что ранее президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура днем до 23 градусов.

Короткое летнее счастье наше продолжается. Хорошо, правда, когда солнце и внутри, и снаружи, за окном. Это Иракли раздал тепла на Jam FM. Вообще, с музыкой на 105.2 классно в любую погоду, в любое время года. Главное, по возможности, хотя бы чуточку погромче сделай. Легкого и светлого тебе дня и больше крутых хитов. А их у нас с тобой хоть отбавляй. Впереди Люсь Чеботина и «Фабрика» прямо сейчас на

0: Блок.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама.
3: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Бывшая жена Галустяна рассказала, как пережила развод с юмористом. Виктория Галустян поделилась тем, как изменилась ее жизнь за последнее время. Она призналась, что сейчас учится по-новому расставлять приоритеты и уделять внимание собственным мыслям и желаниям. Девушка уверяет, что у любой ситуации есть тот самый год спустя. И это действительно лечит. Раньше Вика слепо верила в то, что брак должен быть раз и навсегда. Однако после расставания ее отношение к семейным ценностям изменилось. Она прокомментировала: «Это решение двух партнеров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть». Как пишет Супер, Виктория по-прежнему считает верность одной из самых главных составляющих отношений. По ее словам, важно сохранять преданность партнеру при любых обстоятельствах. Отмечу, что Михаил и Виктория Галустян развелись зимой 2025 года. Недавно в сети появились новости о том, что актер уже успел жениться. Думаю, что у Виктории тоже сложится все замечательно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM. Спонсор выпуска ООО «Сервисторг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду, температура днем до 23 градусов.
2: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пит.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе. При обнаружении клеща специалисты советуют осторожно удалить его пинцетом, обработать место укуса антисептиком, обратиться к медикам, сообщает РИА Новости. Ранее телеграм-канал Шот сообщал о том, что этим летом россияне стали часто жаловаться на укусы клещей размером до 2 мм. Такие клещи остаются на теле человека значительно дольше. Риск передачи инфекции гораздо выше, отмечают специалисты. За полгода в Свердловской области в ДТП с участием самокатов пострадали 62 человека. Это на 12,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В числе пострадавших 26 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Трагедия случилась 12 июня в селе Трифоново Пушминского района. 11-летний подросток катался на мощном электросамокате, для управления которым необходимо иметь права категории М. Он не справился с управлением. Электросамокат подростку подарили родители, пишет «Новый день». И отмечает, что инциденты с самокатами в Екатеринбурге происходят почти ежедневно. В субботу 8 августа в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 в центре города пройдет марафон «Европа-Азия». Будут перекрывать дороги. Так уже с 6 утра пятницы до полуночи воскресенья не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. С 11:30 ночи пятницы 7 августа до 4 утра воскресенья закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Липнихта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовый. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче, до часу дня. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация о перекрытиях и маршрутах общественного транспорта есть на городских порталах. Международную космическую станцию выведут с орбиты в 2028 году. Об этом сообщило агентство РИА Новости представитель госкорпорации «Роскосмос». Он отметил, что тогда начнется плановое понижение орбиты МКС. Длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. В процессе выведения МКС с орбиты будут задействованы американские и российские космические корабли. Стороны собираются подготовить двустороннюю договоренность, в которой пропишут распределение ответственности между «Роскосмосом» и НАСА. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения США. В последние годы в Штатах Иванами стали более 0,1% новорожденных. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США. В этом списке вариант Иван обошел имена Джон и Дональд. Первое место в рейтинге занимает мужское имя Лиам, ну а самое популярное женское имя в Штатах – Оливия. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов.
1: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Когда уже тонешь в чьих-то глазах, и все понятно с полувзгляда, с полувздоха, к чему действительно лишние фразы. К тому же, когда рядом с тобой не такая, как все. Денис Клявер на Jam FM. И в самом обыденном можно найти что-то такое, что никак у всех какую-нибудь... песню, например, услышать, которую не встречал больше нигде. Особенных тебе впечатлений сегодня, самых положительных при этом, самых лучезарных, как группа «Блестящие», которую услышим мы на 105.2 FM через пару минут, а уже сейчас звезда румынской версии шоу «Голос» Богдан Медведев, «Broken Heart» на Jam FM.

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38. Сложнее всего с проездом в Екатеринбурге сейчас, по данным Яндекс.Карт, на ИКАДе от 51-го километра до реки Решетка, от Московского тракта до реки Решетка, от реки Березовка до Высоцкого, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Московской от Объездной до Волгоградской, на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ИКАДа до железнодорожной эстакады.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Unicom.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: моя любовь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Дакота Джонсон оказалась родственницей Мэрилин Монро. Совсем скоро актрисе предстоит сыграть самую известную блондинку в мире, а Мэрилин Монро снимут новый короткометражный фильм. Но, как оказалось, Дакота связана с Мэрилин не только ролью. Как пишет Супер, ссылаясь на зарубежные издания, у красавиц есть общие родственники. Их генетические связи переплетаются аж в 17 веке. Такая новость стала настоящим потрясением для фанатов. Но насколько это является правдой, пока неизвестно. В сети уже появились первые кадры кинокартины, и поклонники в один голос твердят: девушки действительно очень похожи. Отмечу, что короткометражка приурочена к столетию Мэрилин Монро. Ее презентуют на Венецианском кинофестивале. На киноэкране образ Монро отразят сразу две актрисы. Помимо Дакоты, эту роль на себя возьмет Эллен Бёрстин. Вот такие вот неожиданные новости. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В Екатеринбурге в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура днем до плюс 23.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Слышь!

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Режим опасности от беспилотников объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили в РСЧС, а также губернатор Денис Паслер. Она была объявлена около 12 часов дня. Жители призывают быть осторожными. В Свердловской области продолжается дождевой паводок. За последние сутки затопило почти 90 приусадебных участков. 10 из них в Первоуральске, 27 в Нижнем Тагиле. В Новоляринском муниципальном округе под воду ушли 44 приусадебных участка, сообщает МЧС области. Между тем, от воды освободились, в частности, 11 жилых домов Новоляринского муниципального округа, 2 в окрестностях Верхней Пышмы, 141 приусадебный участок региона. В общей сложности в регионе потоплены 32 жилых дома, более 1200 приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, дорога в Гаринском муниципальном округе. Ограничен проезд в 19 населенных пунктах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и СИМ, а также ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – это исторические скверы и проспект Ленина. Движение на участках вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц – Карла Липникта, Никонова, Царская, Дзержинского, Пролетарская, а также Первомайская, Толмачева, Ленина, Свердлова, Московская, Малышева, переулке Красном, на Челюскинцев и на Вайнера, а также на улице Ельцина, на набережной рабочей молодежи. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставки строительной техники, а также состоится концерт группы «Ума Турман», сообщает «Новый день». Свердловчане стали реже жаловаться на страховые компании. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Центробанка. Там уточнили, что число негативных отзывов регулятору на страховщиков сократилось на 12% до 204. Чаще всего уральцы недовольны расчетом коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО. Этот коэффициент – показатель безаварийного вождения. Он напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Чем аккуратнее водит человек, тем ниже коэффициент и, соответственно, дешевле страховка, пишет «Новый день». Снизить риск развития деменции поможет отказ от некоторых продуктов после 5 вечера. Об этом рассказали врачи-диетологи Шерри Гау и Шейла Паттерсон, пишет издание Eating Well. Прежде всего, нужно отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. Сахар провоцирует воспаление, алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врачи подчеркивают, что перед сном нежелательно также есть шоколад, так как в нем содержится кофеин. Кроме того, риск деменции повышает соленая пища, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +15, завтра днем до +21 градуса.

Поддержка эмоциональная важна для нас, любая, в общем-то, от кого-то из близких, разумеется, в первую очередь. Но и песня, знаешь, может иной раз так приобнять крепко, приподнять даже над землей, возможно, и становится как-то легче, хорошо на душе. Вот хит, который мы только что послушали, один из таких, по-моему, это «Перестань, не плачь» на Jam FM. Продолжаем поддерживать прекрасное настроение с помощью музыки на 105.2 FM. Далее у нас Дэнни и Тереза, «Звонкий обычный человек» и Клава Кок прямо сейчас на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Роман Курцин поцеловал кобру. Актер рассказал, что поцеловал живую кобру. Все это, конечно, происходило в рамках съемок очередного фильма, ведь Роман навряд ли бы согласился на такое в реальной жизни. Этот поступок заставил его рисковать своей жизнью. Он поделился. Цитирую.
3: «И вот я кобру держу. Она раскрывает свой капюшон, и вы можете посмотреть на это все в моих соцсетях».
2: Как пишет Супер, Курцин едва увернулся от укуса, и в результате ему на кожу попала слюна змеи. Тем не менее, у него поднялась температура, и пришлось вколоть антидот, который был на площадке на всякий случай. Рома дополнил. «У меня поднялась температура 40. Меня начало трясти. У нас на всякий случай был антидот на площадке. Я помню, говорю, да все нормально. А сам хожу и думаю, нет, по-моему, не все нормально. Тебя начинает такой озноб трясти. Нам пришлось вколоть антидот. К счастью, все быстро отпустило». Да уж, легко отделался. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг», кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осиристорг, Екатеринбург, Угарин 119-665-803-54-30.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: «102.5 Джем FM».

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38. Крупнее всего пробки в Екатеринбурге сейчас по данным Яндекс.Карт на ИКАДе от реки Есеть до реки Решетка, от 20 до 13 километра, на Донбасской, Бебеля, от Суворовского переулка до Таватуйской, на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум. И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций, блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе систем ПВО, напоминают власти региона. При обнаружении обломков дрона нельзя поднимать или перемещать их. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112. Напомню, сегодня в 11:43 в РСЧС предупредили о введении в Свердловской области режима опасности от беспилотников. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге на улице Московская сегодня рухнуло дерево и перекрыло дорогу в районе пересечения с бульваром Денисова-Уральского. Перекрыты оказались две полосы в сторону центра города. Водителям приходится объезжать препятствия. На месте образовалась пробка практически до объездной, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. В мэрии ответили, что специалисты выехали на место. Между тем, телеграм-канал «Екатеринбург главный» опубликовал видео падения дерева. К счастью, в этот момент на дороге не было автомобилей, машины стояли на светофоре. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, также и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в РИАДе, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на «Интервидении 26» могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом. А современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
5: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

такое себе опасно, опасно в разгар рабочего дня выбрасывать все из головы. Но если работа от тебя сейчас далека, а ты от нее, соответственно, то это, пожалуйста, елка на Jam FM. А вот музыка точно продуктивности твоей не помешает при любом занятии, даже при ничего не делании. Успехов тебе во всем, отличного продолжения дня, которое скрасит легендарные «Руки вверх», а перед этим суперхит «Shades of Blue» прямо сейчас на Jam.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной, 38. Самые наисерьезнейшие пробки в Екатеринбурге сейчас, по данным Яндекс.Карт на ИКАДе, от реки Сеть до реки Решетка, от Березовского тракта до 13-го километра, не меньше 40 минут может потерять в этих заторах. Пробки поскромнее, минут на 20, на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей, от Барьерной до Укромного переулка, а также на Донбасской, Бебель-Осоровского переулка до Таватуйской.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex-5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Unicom.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Экс-невеста Гуфы объявила о расставании с рэпером. Разия Салахова вышла на связь с поклонниками и объявила о том, что рассталась со скандально известным музыкантом. Она не стала скрывать подробности романа. Девушка назвала свои отношения с Алексеем 3 годами с монстром. Как сообщает Супер, по словам девушки, она регулярно подвергалась унижениям. Гуф якобы пересылал ее личные сообщения, где она признавалась в любви и делилась своими переживаниями. И смеялся над ними в компании других женщин. А еще после одного из расставаний рэпер вместе с приятельницами следил через камеры видеонаблюдения за тем, как плачет девушка. Салахова поделилась. «Насколько же человеческий образ ты принял? Меня просто разрывает. Он унижал меня перед другими постоянно, и ему это нравилось. Смотрите, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке сейчас нахожусь. Как же это низко». Отмечу, что рэпер был женат 2. Беги, дорогая, беги. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Jam FM 102.5. Jam
8: FM. Ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: людей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области на сегодня действовал чуть больше 2 часов с 11:43 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными и спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. Между тем, в Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад Wildberries на улице Перспективной. Об этом сообщили порталу Е1 горожане. В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Вскоре логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Напомню, 25 июля возле склада маркетплейса произошел пожар, были повреждены 48 машин. На Екатеринбургской кольцевой дороге ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на департамент информполитики. Так, временные ограничения вводились на 57-м километре для устранения дефектов покрытия на путепроводе через трассу М-12 «Восток». Транспорт был пущен по одной полосе. Специалисты сняли фрезой старые покрытия и уложили новые. Учитывая напряженный трафик на ИКАДе, работы вели в период минимальной интенсивности движения. Аналогичные работы в ночь на 6 августа пройдут на путепроводе через ЖД пути в районе Северки на 54-м километре Екатеринбургской объездной. Там частично ограничат движение. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58. Момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение. Наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно, для сетчатки нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Житель итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +15, завтра днем до +21 градуса.

0: А вот в курсе ли, интересно, госпожа Шаде о своей нынешней популярности в России? Бестселлер «Дискотека этого лета», покоритель стримингов, суперхит от Баиндии, «Хачо» и «Мота» на «Джемфа». Экватор дня, в том числе и рабочего, мы перешагнули, уверенно двигаемся дальше. Через пару часов ведущие вечернего шоу «Джем без правил» Миш Киселев и Яна Ефимова зовут нас обсудить новую тему, а именно, сколько времени должно пройти от знакомства до свадьбы. Есть мнение у тебя? Поделись им. Оставь комментарий под постом в группе ВК «Радио Джем ФМ Екатеринбург» или в группе «Макса Радио Джем ФМ Екатеринбург», либо смело пиши в личку «Макс» по номеру +7 932 020 102 5. Очень может быть, именно ты, благодаря активности и взвешенности своего мнения, получишь от ведущих «Джем без правил» пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий». Присоединяйся, будем тебя рады. Из музыки далее на 105.2 Боб Синклер, очаровательная не только моя, но и твоя, Мишель, а Алексей Воробьев прямо сейчас уже на Джем FM.
1: Эй, ты...

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на «Тутс-Тутс Квиз». Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com. 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM. А любовь.

0: хорошего настроения, Екатеринбург!
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, на зло

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лариса Долина высказалась о треках, созданных с помощью нейросети. Народная артистка России жестко обозначила свою позицию по поводу применения нейросетей в музыке. В беседе с журналистами она отметила, что ее взгляды могут показаться кому-то устаревшими. По словам артистки, творение ИИ нельзя считать искусством, ведь в них нет самого ценного – человеческих эмоций и живой интонации. Лариса подчеркнула, цитирую, «Тут пропадают душа и сердце, то есть мы слышим выверенный, четко математический вокал. Авторская песня, которую придумал искусственный интеллект – это все неправда, все это точно не про меня». Она уверена, что слушатели без труда отличают творчество живого человека от результатов работы нейросетей. Машина не может передавать ни боль, ни радость, ни искренность. По мнению Долиной, современные инструменты могут пригодиться, к примеру, для обработки звука, ну или поиска свежих технических решений. Если честно, я с ней отчасти согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг», кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, самые крупные пробки в Екатеринбурге на ИКАДе от реки Сесть до реки Решетка, от 19 километра до моста через железную дорогу и от Московского тракта до реки Решетка, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Серовском тракте от безымянной дороги к поселку Шувакиш до моста через железную дорогу.

0: иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Unicom.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал чуть больше 2 часов с 11:43 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными и спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. Между тем, в Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад Wildberries на улице Перспективной. Об этом сообщили порталу Е1 горожане. В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Вскоре логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Напомню, 25 июля возле склада маркетплейса произошел пожар, были повреждены 48 машин. На Екатеринбургской кольцевой дороге ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на департамент информполитики. Так, временные ограничения вводились на 57-м километре для устранения дефектов покрытия на путепроводе через трассу М-12 «Восток». Транспорт был пущен по одной полосе. Специалисты сняли фрезой старые покрытия и уложили новые. Учитывая напряженный трафик на ИКАДе, работы вели в период минимальной интенсивности движения. Аналогичные работы в ночь на 6 августа пройдут на путепроводе через ЖД пути в районе Северки на 54-м километре Екатеринбургской объездной. Там частично ограничат движение. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58. Момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение. Наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно. Для сетчатки нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Жители итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Да, не каждая папочка в животе долетит до ЗАГСа. Полина Гагарина на Jam FM. Про ЗАГС неспроста сошла речь. Довольно скоро уже, после 5, стартует шоу «Jam без правил». Так вот, там Миш Киселев и Яна Ефимова обсудят новую тему вечера. Сколько времени должно пройти от знакомства до свадьбы? Как считаешь ты? Расскажи. Под постом в группе ВК «Радио Jam FM Екатеринбург» можно сделать это. Также в группе Макса «Радио Jam FM Екатеринбург». И в личке Макса по номеру +7 932 020 102.5 тоже можно делиться своим мнением. Автор, чей комментарий наиболее, скажем так, зацепит ведущих, получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Послушаем скоро хай-фай, уже сейчас Биби Рекса и Fightless New Religion на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
1: Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. Больше всего транспорта, по данным Яндекс.Карт, в Екатеринбурге скапливается на ИКАДе от реки Сеть до реки Решетка, от Московского тракта до реки Решетка и от моста до 13-го километра, на Серовском тракте от Безымянной дороги к поселку Шувакиш до моста через железную дорогу, на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской, на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Moto X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Яна Рудковская обратилась к Диме Билану после концерта на арене. Звезда обратилась к Билану после сольного концерта, который вызвал споры в сети из-за 6-метровой сцены. Продюсер поддержала исполнителя в личном блоге и отметила, что, несмотря ни на что, люди не покидали шоу. Она поделилась. Цитирую. «Это новый шаг в истории шоу в России. Никто никогда не делал таких масштабных постановок и таких полетов над зрителями здесь, в России. И глупо было бы все это не признавать». «Дима, ни один зритель не покинул твое шоу. Ни один. Это зафиксировано. А факты – вещь упрямая». Напомню, что нашумевший концерт Димы Билана состоялся в Москве 31 июля на ВТБ-арене. Зрители оставили негативные отзывы о шоу из-за 6-метровой сцены платформы, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в стену. Ранее Юрий Лоза раскритиковал концерт и заявил, что Билан не подумал о зрителях при подготовке шоу. Да, ну и шумихи навел Дима. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности действовал в среду в Свердловской области чуть больше двух часов с 11:43 и до 14:00 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными, спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. В Екатеринбурге 13-летнего электросамокатчика сбила машина. ДТП произошло вечером 4 августа на Бибеля. Водитель «Шевроле» сбил школьника на пешеходном переходе. Самокатчик пересекал дорогу, не спешившись. Об этом сообщили в ГОРГАИ. Подростка с травмами доставили в 9-ю детскую больницу, где врачи диагностировали у него перелом ноги. Подростку оказали необходимую помощь, отпустили домой. 23-летний водитель «Шевроле» управлял машиной с технической неисправностью. Кроме того, у него не было полиса ОСАГО, на него составили протоколы. В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ограничить в вузах число мест для олимпиадников. В России завершается прием согласия на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако, по словам экспертов, для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с правом приоритетного зачисления. Например, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это больше половины от общего бюджетного приема. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить, сообщил источник в Эр-Рияде, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программы мероприятия находятся под вопросом, пишет ТАСС. Напомню, победителем «Интервидения» 2025 стал вьетнамский певец Дык Фук. Ранее певица Лариса Долина заявляла, что Россию на «Интервидении» могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев, а продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию. Доллар 81.13, евро 93.58.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 8 минут. А вы знаете что? Пришло время начинать, кстати. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И сегодня с 17.00 до 19.00 мы будем с вами бок о бок. Кстати, сегодня есть тема, которая, знаете, когда же все-таки вот этот бок о бок, ну, двигается чуть дальше.
3: Тема сегодня такая. Сколько должно пройти времени от момента знакомства до свадьбы? А все потому, что сейчас в сети активно обсуждают предстоящую свадьбу. Поговаривают, что Криштиану Роналду уже
2: поговаривают.
3: Поговаривают. То есть информация не подтверждена так, окончательно, что именно в эти выходные он сыграет наконец-таки свадьбу с Джорджианой Родригес, с той самой, с которой познакомился когда-то в магазине. Они вместе уже 10 лет, у них есть детки, но только сейчас решили сыграть свадьбу. Поэтому мы решили сегодня обсудить, да, сколько времени должно пройти.
2: Я вообще тоже с этой точки зрения, кстати, недавно вкладывал пост, но потом почему-то решил его немного тормознуть. В общем, узнал такую историю, что вот у меня недавно было мероприятие, где ребята прожили вот уже друг с другом год. То есть вот они год прожили, и, соответственно, после года уже проживания они расписались, они уже в браке. То есть они уже поженились как бы официально вот в ЗАГСе.
3: Но свадьбу не играли.
2: Да, именно вот пышную свадьбу они не играли. Да-да-да. И спустя год они сыграли эту свадьбу. Во-первых, она прошла совершенно по-другому. Ну, потому что у меня есть ребята, которые там 2-3 месяца вместе, да, там год и так. Но они не муж и жена. Они именно просто как пара. И я подумал то, что, блин, реально надо праздновать свадьбу через год. Вот ты, например, там распишешься в августе, и свадьбу надо праздновать, ну, допустим,
3: в
2: там
3: августе следующего
2: года. А объясню почему. Согласно статистике, 67% развода осуществляется в первый год. То есть, если вы проживете первый год, то уже на 67% меньше вероятности потерять эти деньги. А свадьба-то как бы, ого-го, сколько стоит.
3: То есть это крупная сумма. За то, что год должен пройти.
2: Меркантильная любовь, я это назвал.
3: Меркантильная любовь, да.
2: И как бы и про деньги, и про чувства. Ладно, вернемся к нашему вопросу. Сколько времени должно пройти от знакомства до свадьбы?
3: А ты меня спросить не хочешь?
2: Что? Нет,
3: мое
2: тебя.
3: Мое мнение.
2: А я не сказал, сколько свой, я же не сказал.
3: А, ну ты же сказал год. Это не твое мнение?
2: Нет, это я просто статистика такая.
3: А ну давай, твое мнение.
2: Ну, да хоть сколько. Нет вообще ограничений, реально.
3: Да ну, не в первый же месяц в ЗАГС бежать.
2: Да, пожалуйста, чего, раздесить недолго.
3: Действительно. Там просто госпошлина чуть дороже, понимаешь?
2: Абсолютно.
3: Намного, я бы сказала.
2: Но это не колоссальные деньги. Ну, то есть это не миллионы, миллиарды рублей. Да, я тебя умоляю. Можно. Хотите, идите. Кстати, вот номер моего телефона. 8900.
3: Ведущий на свадьбу нужен, он проведет.
2: Сколько у тебя?
3: Я считаю, что, конечно, как чувствует пара,
2: но
3: я за то, что не зря говорят, что любовь живет 3 года. Вот 3 года поживи с человеком, бок о бок, бытовуху всю с ним проживи 3 года именно. Потому что даже по какой-то тоже, я читала статистики, по исследованию люди начинают, потому что первый год это конфетно-букетный период, дальше вы уже потихоньку раскрываете все свои скелетики из шкафчиков, достаете, и как раз-таки уже 3-й год это проверка отношений. Поэтому 3 года должны точно прожить вместе.
2: Я четко попал под это расписание.
3: А вообще, столько людей, которые вместе живут,
2: у меня реально 3 года ровно. В 2013-м мы познакомились с Сюшей, а в 2016-м у нас свадьба была.
3: Вот, видишь, как все четко сошло.
2: Да.
3: Сошлось. А вообще, есть пары, которые действительно не расписаны, но у них уже есть дети.
2: Да, много таких есть,
3: много таких пар, и я тоже к этому нормально отношусь, если им не принципиально. Вот этот статус мужа и жены, при этом живут душа в душу, почему бы и нет? А сколько пар, кстати, есть, которые много лет жили до брака? Нормально, а потом стоит только им расписаться, и уже развод. Поэтому тут тоже есть такой феномен.
2: Да, видите, вот как вам герой романов рассказал обо всем об этом.
3: Я просто смотрела программы на телевидении. Разные. Где обсуждают это отношения мужчины и женщины.
2: Ладно, давайте пишите ваше сообщение к нам в канал Радио Jam FM Екатеринбург, также в личку, +7 932 020 125. Также ВКонтакте ждем твоих сообщений, там у нас висит пост, просто открывай, пиши. Ну и в конце этого часа мы определим победителя, и лучший комментарий получает от нас, конечно, подарок.
3: Это пара пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскребы Высоцкий.
2: Да, почувствуем эти импульсы.
3: Там можно сделать предложение, кстати.
2: Между нами и Леной Темниковой. Да, и, кстати, там тоже можно сделать предложение.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: жизни. Ты же хочешь попробовать что-то новое.
1: Что-то новое.
2: Иммерсивное.
0: Так вот, это You Can Touch от Казановы.
1: Йо,
0: у меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905
6: Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут. Пришло время продолжать. Давайте вернемся к вашим комментариям. Не вернемся, а начнем.
3: Начнем их читать, ваши сообщения. Я напомню, что тема сегодня звучит так. Сколько времени должно пройти от знакомства до свадьбы?
2: Да.
3: Вот такой сегодня у нас немножко компрометирующий вопрос,
2: Викуля,
3: на который, да, вы отвечаете.
2: Викуля говорит, около 2 лет. Все, ни больше, ни меньше. Ни смайлика, ни запятой вообще. Викуля, может...
3: Сказала, отрезала.
2: Может, передать кому-то конкретно надо? Ну, я не знаю, может, ты едешь в машине с кем-то. Вот Викуля нам говорит, около 2 лет. Плюс-минус.
3: А вот Андрей дальше там ниже просто пишет, время не имеет значения.
2: Согласен?
3: Может быть, они вместе в одной машине едут.
2: Да, все может
3: Он
2: быть.
3: Говорит, около 2 лет, а время не имеет значения.
2: Джума нам говорит, здравствуйте, со дня нашего знакомства до свадьбы у нас прошло 11 лет. Ох, мы свои отношения проверяли, нынче 20 лет совместной жизни.

0: жизни. Вот, поздравляем, поздравляем, да, юбилей, 20 лет,
1: 20
0: шикарно.
1: Лет вместе,
0: а вопрос, подождите, у них 20 лет совместной жизни, получается, если они 11
1: плюс
0: были...
1: Плюс 11 считаем?
0: Не, вот, да, я и думаю, типа то есть это плюс 11 или как бы 11 лет вне брака и 9 лет уже в браке, вот так.
1: Я думаю, да что ладно. Она все вместе посчитала.
0: Короче, 20
1: не
0: это
1: будем...
0: очень много.
1: Да, и 20, и 30 это очень много.
0: Да и знаете, год тоже, ничего себе, уже молодцы.
1: Нам Людмила пишет: добрый день, все индивидуально. Можно 7-10 лет встречаться и не, вообще ни к чему не прийти, 100%. А можно, как мы сможем, через 2 месяца подали заявление и уже 16 лет вместе.
0: Я про что и говорю, потому что всегда можно интерпретировать по-разному. Вот Яна говорит о том, что узнаете человека,
1: надо узнать.
0: Познаете.
1: Но если вы не хотите потом разводиться, хотя от этого никто не застрахован после 3 лет.
0: Да, мы же говорим про человека, который всегда рядом с тобой. Знаешь, можно и 25-30 лет прожить, потом такой, о-хо-хо, оказывается, то что?
1: Какой ты?
0: Так что, да, время такое. Но мы, конечно, не психологи, мы, конечно, не ваши чувства, мы просто люди, которые читают ваши сообщения и делаем это с большим удовольствием. Ты, кстати, тоже можешь нам написать. У нас есть канал Макси, кстати, номер, напомню, +7 932 020 102.5. Тоже ждем твои сообщения в личку. Через 10 минут Яна будет вещать что-то интересное, потому что в середине часа у нас с вами свежая история.

0: Иду ко дну.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов 29 минут, в центре города за окном 23 градуса жары, жаришкинской вообще.
4: Вот мы сегодня в теме вечера обсуждаем, да, сколько должно пройти времени от момента знакомства до свадьбы. Все потому, что вот как раз-таки Роналду у нас женится после 10 лет совместной жизни официально на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Оно связано с ней. Ее сейчас хейтят в сети, у них скоро свадьба, по каким-то данным там в эти выходные уже должна случиться, очень надеюсь, что это будет так. В общем, хейтят за то, что она якобы растолстела, не похудела к свадебному торжеству и будет выглядеть, мягко говоря, в глазах хейтеров не очень в свадебном платье.
3: Я всегда на такие вопросы думаю, что вот люди такого формата и масштаба...
4: Вообще нечем заняться.
3: Они что... Нет, они должны отвечать, ну я имею в виду вот Джорджина, она такая... Понятно, ясненько.
4: А вот, вот она так говорит, что мое тело, я прям цитирую.
3: Мое дело.
4: Нет, мое тело меняется, как меняется тело каждой женщины. Она все-таки мать, родила. И пишет вот она в своем личном блоге. И я надеюсь, она продолжит это делать, ведь это будет означать, что я продолжаю жить. Я мама 6 замечательных детей, 3 из которых девочки. Поэтому ей совершенно без разницы.
3: Вообще вопросов ноль. Ноль вопросов вообще.
4: Что говорит? 6 детей, конечно, у женщин. А ее хейтят за то, что она не похудела к свадьбе. Ну, это что такое вообще?
3: Да, не знаю. Тут даже с точки зрения... Да, вообще...
4: Тем более, как-то... испанские формы, они всегда стыд. Были аппетитными.
3: Испанский стыд.
4: Нет, тут речь не про стыд.
3: Мы испытали.
4: А, испанский мы испытали стыд, от комментариев?
3: Да.
4: Ну да.
3: Да. Какие формы? Вообще, какое наше с вами дело?
4: Дело. Тут,
3: да, мне всегда удивляют эти комментаторы. Ну, то есть, кто эти люди? Кто эти?
4: Как
3: кто
4: они
3: может?
4: Выглядят? Покажите хоть
3: конечно,
4: одного. У них
3: конечно.
4: У всех аватарки закрыты, ну, вот эти аккаунты.
3: Вот, я про что и говорю. То есть, я согласен, когда человек учит тебя жизни, если он сам эту жизнь, ну, как бы вкусил.
4: Угу.
3: То есть, если передо мной стоял бы мой тренер по футболу, я говорю, что, Миш, что это ты не занимаешься? И я думаю, ну, согласен.
4: Ну, профи.
3: Согласен. Да. Но когда напротив меня стоит вот крылышко из какого-нибудь ресторана быстрого питания.
4: Боец,
3: ну,
4: UFC в кавычках, я бы
3: объективно, сказала. Объективно, да. Зачем ты мне это все рассказываешь? Дело такое. Не, мы вообще не против. Вот как, тем более 6 детей. Вы вообще куда? Ну, о чем речь? Как хочет. Она уже существует.
4: Видишь, она прекрасно выглядит.
3: Конечно, она уже есть. Все.
4: Угу.
3: Все. Тут главное, чтобы психически все нормально было. У меня просто 3. Я...
4: И уже под вопросом, да, твое моральное состояние.
3: Рубеж. Не, ну я-то еще более-менее. У меня вот супруга, супруга проводит с ним очень много времени, да. Поэтому как бы у нее я вечером проезжаю, и вот начинается. Вот они вот это, не вот это.
4: Ну да, это
3: разборки, да, вопросов. А там 6 просто, понимаете? 6 вообще. Ладно, совет да любовь. И все вместе. А горько, потому что... Передайте там, кто поедет. Передайте.
4: На их свадьбу.
3: Да, обязательно. Ну а что мы передаем вам, так это прогноз погоды. Давайте узнаем, что творится за окном.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
5: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
6: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
7: Здравствуйте, Селосео.
6: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
7: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.

0: Пьяный бывший. Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 39 минут. Пришло время продолжить читать ваши сообщения. И начнем мы с одного из, знаете... Добрый вечер, горячо любимый, уважаемый Джем FM. Люба нам пишет. А можно не разговаривать с 17 до 18 совсем? Люба, можно. Не говорите. Вообще без проблем. Вы что, мы только с вами. Можете писать нам просто сообщение. Мы тоже будем рады. Она говорит, никак. Только музыка. Очень хочется после работы только музыки. Без проблем. Главное во время...
3: Чтобы вам было комфортно.
2: Да, главное во время движения не закрывайте глаза, а все остальное окей. Денис нам говорит о том, что должно пройти два года...
3: Подожди, тему давай напомним.
2: А, точно, кстати, да.
3: Да, кто сейчас к нам подключился. Тема сегодня вечера звучит так. Сколько должно пройти времени от момента знакомства пары до свадьбы?
2: Денис говорит, два года минимум. Пройти огонь, медные трубы. В общем, он еще говорит, я год за женой бегал. Ну, она, наверное, легкоатлет. Вот ты тоже сам подтянулся физически, наверное. Поехали дальше. Оля говорит, самое главное, гармония между людьми. И все. Вот, понимаете, все. Теперь все нормально. Нам Оля говорит, люблю тебя, Сашенька, нашу доченьку Маюшу. Вот, понимаете, 5 лет.
3: 5 лет они вместе пишут.
2: Цветы, конфеты и так далее, понимаете?
3: А вот Ксения нам пишет, дело же не во времени, а в человеке. Понять, твой он вообще или нет. Пишет, что замуж вышла вообще за 4 месяца после знакомства и вместе 21 год уже.
2: Тоже нормально.
3: Тоже вот неизвестный пользователь. Я не знаю, почему мне не отображается имя, просто пишет неизвестный пользователь. До свадьбы 1 месяц, вместе целых... А, они женятся скоро, вместе целых 17 лет в любви и во взаимопонимании.
2: Понимаете, 17 лет и скоро свадьба?
3: Да, ну пишет. Через месяц.
2: В смысле?
3: До свадьбы месяц пишет.
2: Нет, я имею в виду, месяц прошел до момента свадьбы.
3: А тут как-то двояко.
2: Вот я про это поэтому и спрашиваю. То есть месяц до свадьбы или у вас остался месяц до свадьбы? Да, тут надо понимать, понимаете. Вот Света нам говорит, время между знакомством и бракосочетанием может быть и менее года, если люди видят и строят общие планы и цели. Согласен, в целом работает, в целом подходит.
3: Год считаешь нормально, немало?
2: Да нет, вообще, мне кажется, все очень относительно. Да. Сергей вот нам говорит о том, что любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Но опять же, есть же искусственный интеллект. Опа! Да?
3: Который приходит нам на помощь.
2: Да, главное, не пользуйтесь вот этими песнями-однодневками, и все остальное у вас будет замечательно. Все, через 10 минут мы уже будем подводить итоги, и лучшее сообщение безусловно наградим. Кстати, Мила говорит, 5 лет. Короче, 5 лет. Потом прожить 5 лет в браке и развестись. База.
3: Все, Мила, ты побеждаешь. В нашей теме вечера 5,5 лет. Вообще звук.
2: Да, 5,5. Чет. Мы надеемся, ты не поставила ни одного смайлика. Мы надеемся, что все уже в каком-то таком более юмористическом настрое. Мы более чем уверены, что это так. Ну, через 10 минут определяем победителя. Да, вот я на своего победителя определила. Но мы тут по согласованию сторон должны прийти к какому-то решению. Все, да. Ну а пока танцы здесь на Джем FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 54 минуты. У нас есть все-таки наш победитель.
3: Победитель.
2: И мы хотим, да, ее поздравить.
3: Ница. Да, у нас сегодня тема вечера звучит так. Сколько должно пройти времени от знакомства до свадьбы?
2: Да.
3: У нас на связи с нами Гульнара. Гульнара, привет.
4: Здравствуйте.
3: Ну, давай рассказывай, сколько, по твоему мнению, должно пройти?
4: Ровно месяц.
3: Так.
2: Не, а смотри, а у тебя до сих пор остается такое совпадение, что надо вот месяца хватит для того, чтобы прожить, ты нам написала 17 лет вместе? Или бы ты сейчас вот молодому поколению сказала, ребят, ну так быстро не прыгайте,
3: да.
2: Или нет?
3: Подумайте.
4: Ой, я даже не знаю, что ответить. Я бы сказала, месяц достаточно, ребята.
2: Что? Как можно за месяц узнать человека? А как же вот бытует мнение для того, чтобы узнать свою вторую половинку, съездите в отпуск, например, с ним?
3: Ремонт вместе начнется,
2: ремонт вместе, да. Ты как поняла, что вот месяца, ну,
3: достаточно,
2: вам хватило?
4: Мы познакомились, ага. У нас было очень много общих тем. Такое было ощущение, как будто мы знаем друг друга уже очень-очень много лет. Он мне предложил выйти замуж, и я не отказалась.
2: Ну... Ну и, ну и правильно, как говорится, если соточку нашла, сразу бери.
3: Куй железо, пока горячо.
2: Конечно, затем не железо, а золото. Ну, кольцо,
3: да,
2: же там золотое,
3: а
2: наверное.
3: А у вас детки есть?
4: Что еще раз?
3: Детки есть?
4: Да, трое детей.
2: О,
3: прекрасно,
2: шикарно,
3: как.
2: Поздравляем. Вот она, идиллия. Ты реально рушишь статистику. Вот Яна вообще в шоке. Она тут всем заявляла, что...
3: Яна за то, что три года.
2: Три года надо вместе, да. Вот у тебя, пожалуйста, один месяц, 17 лет в браке, да плюс при этом еще все трое детей. Все, не добавить, не убавить. Поэтому мы тебе еще раз поздравляем и скажем, что же ты получаешь.
3: Ты получаешь пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Ждем твои крики радости.
4: Спасибо большое, ура!
2: Вот теперь другое дело. Все, Гуль, хорошего тебе вечера, спасибо, что была с нами здесь. Ну а мы продолжаем этот вечер вместе с группой Добро. А там что? Море, привет. Но прежде чем сделаем это, Дуа Липа заскочит нам в гости.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. При правительстве России создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта с учетом защиты авторских прав. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что главной задачей группы является выработка правовых рамок, способствующих развитию российских ИИ-моделей, сообщает Интерфакс. Участники группы будут разрабатывать меры по предотвращению несанкционированного использования объектов авторского права, а также решать вопросы владения правами на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. По факту покушения на убийство разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Машину предпринимателя взорвали, Ткачук госпитализирован. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет, пишет Е1. 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центр города. В 8 вечера 7 августа закроют улицу Бориса Ельцина от Октябрьской площади до 8 марта. В субботу 8 числа перекроют участки улиц Горького, Пролетарской, Дзержинского. Главный этап ограничений выпадает на воскресенье 9 августа. С 6 утра до 13 часов движение автомобилей полностью закроют по Ленина от Московской до Карла Либкнехта, по улицам 8 марта, Толмачева, Царской и Первомайской. На время перекрытия общественный транспорт направят в объезд. Утром 9 числа на всех участках трассы забега будет запрещено движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, пишет «Сигнал». Нижний Тагил с 6 по 8 августа станет столицей короткометражного кино. Здесь пройдет финальный этап международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Урал-Шортс». В кинотеатре «Красногвардеец» тагильчане смогут бесплатно увидеть лучшие фильмы. Для посещения сеансов необходимо зарегистрироваться, сообщает Департамент информполитики. В программу вошли почти 50 короткометражек из 8 стран – России, Бразилии, Китая, Франции, а также США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Доллар 81.13, евро 93.58.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово-365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.FM.
9: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время начинать, и у нас с вами голые факты. В общем, факты, которые действительно есть, и ничто с этим не сделать. Значит, у меня, ну как бы, факт, утверждение, частично миф. Но это вот
3: для... Это уже какой-то лжефакт.
2: Ну нет, смотри, это на подумать. В общем, это на подумать, и просто сравните, подумайте. Вы знаете, что самцы в природе красивее самок?
3: Ну, у тебя тоже про природу сегодня, и что дальше?
2: Вот, смысл в чем? Вообще, оно справедливо.
3: Ну, да. Павлин, например,
2: для многих птиц и некоторых млекопитающих. Но в природе в целом все зависит от эволюционной стратегии. Во-первых, почему самцы ярче? Тут сразу надо понять. Вот, например, у многих птиц вот павлины, фазаны, самые яркие и красивые, чтобы привлекать что?
3: Леди,
2: конечно, конечно.
3: А тогда по такой же логике и самочки должны привлекать самцов.
2: А вот и нет, смысл-то в этом и есть, что в природе именно как бы самцы должны добиваться самок, понимаешь? Угу. Следовательно, ты уже, ну как бы природа трактует моду,
3: да,
2: животную
3: хорошо.
2: Моду. Пожалуйста, возьми лев и львица.
3: А там ты видел гриву у льва и при этом львицу.
2: Я тебе прошу, вот пожалуйста, вот петух курицы. Оп, понимаешь?
3: У обезьянок некоторых тоже, там эти разноцветные носы, которые это тоже у самцов.
2: Горилла, ты видел, какая она здоровая, накачанная? Ну, то есть, вот поэтому это как бы утверждение, частично да, частично миф. Но я просто решил это озвучить, потому что интересная теория.
3: Ну,
2: как бы,
3: вот это такая... твой вот этот голый факт.
2: Да, это голый факт. То есть, я думал о том, что это, ну, действительно факт и доказанная история, но когда начал уже копаться, да, такого как бы в доказательстве нет, потому что, по сути, ну, червячок и червячиха, ну, я утрирую сейчас, они там одинаковые. Условно. Но большинство, да, вот оно как бы так. Даже у большинства хищных птиц, земноводных, насекомых, самки крупнее, а иногда как бы ярче самцов. Вот такая штука.
3: Я нашла очень классный факт, и в целом это прекраснейшая новость, которую я, правда, очень гордо сейчас произнесу. Для начала тебя спрошу, ты смотрел мультик «Рио»?
2: Да, где голубые попугаи?
3: Где вот эти голубые попугайчики.
2: Да,
3: а ты помнишь, ну, как бы про них была новость, что они вымерли?
2: Да, ну,
3: в 2000 году, да, в мультфильме вообще в целом такой был факт, что они вымерли действительно в дикой природе из-за того, что постоянно на них велась охота. Сейчас будет великолепная новость, и тоже как факт. Ребята, они наконец-таки вернулись в дикую природу.
2: О.
3: Да, их снова вывели, ученые вывели, там пытались их, ну, как-то тоже скрещивать. В итоге в естественную среду их сейчас отправили, научили летать и адаптироваться к условиям и также добывать себе пищу.
2: Согласно теме, которая у нас уже прошла, получается, у них для того, чтобы создать семью, надо было вот 2000 год, ты сказала?
3: 2000 год.
2: 26 лет им для этого
3: практически понадобилось. Практически 30 лет ушло на восстановление рода.
2: А ты говоришь 3 года.
3: Рода. И уже птенцов выпускают потихонечку. Они, да, главное сейчас, чтобы они адаптировались, потому что для них это тоже странно. Они росли немножко в других условиях,
2: логично.
3: Да, в лаборатории. И опять же, чтобы все меры предприняли, на них никто не охотился. Это очень важно, за этим всем следить и мониторить.
2: Вот такие два факта сегодня, какое-то такое природное путешествие. Ну, а через 10 минут у нас с вами будут лайфхаки и тренды. Как модно, но сделать свою жизнь чуть-чуть попроще.
1: С

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
6: Новый жилой район. Городские легенды. Квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город. Их наследию и силе духа. Умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Лайфхаки и тренды. Давайте сделаем вашу жизнь чуточку приближенной к всемирной паутине. Все то, что нас объединяет. Ну, тренды, я как-то думаю, что они популяризируются именно там. Ну, как по-другому
3: сказать.
2: Вот. И лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче. У меня есть хороший лайфхак, который называется «Правило одной корзины». Это для дома.
3: Значит, вместо... Я думала, маркетплейсы.
2: Не-не-не, правило одной... Ну, там в целом одна корзина. Вместо того, чтобы раскладывать мелочи всякие, вот, которые у тебя есть по разным комнатам в течение дня... Ну, знаешь, там часы вот в одну сторону сложила, там, не знаю, там футболку сняла, там положила вот куда-то, на... ну, короче, разные места.

0: Вот определите какое-то одно место, корзиночку какую-то, то есть, ну, прям реально корзину, и все просто складывайте туда. Ну, то есть, ты не хочешь идти там, не знаю, вот у меня есть, например, подставка до часов. Угу. Я не хочу вот идти для подставки до часов, я всегда снимаю на кухне. И потом вот хожу их ищу.
1: А я оставляю на подставочку.
0: Да, вообще без проблем.
1: Потом я просто не найду.
0: Ну, без проблем. Но я вот как бы иногда делаю так. Так вот, заведите вот эту корзину, и, короче, ты все скидываешь туда, что тебе не нужно. А потом, когда вечером у тебя есть свободное время, ты ее берешь и такая, ага, это сюда,
1: разгребаешь.
0: Это туда. Очень круто, честно. А теперь внедрение микропривычек. Даже если вы это знаете, с удовольствием повторю. Самый надежный, и даже можно к тренду, наверное, его отнести, угу. Это заниматься спортом по 10 минут в день. Или читать хотя бы там 3 страницы, хотя бы 1 страницу. В чем суть? Жизнь реально кардинально изменится, потому что вы каждый раз, ну, мы, давайте, я тоже такой же, мы каждый раз начинаем с понедельника. Не надо начинать с понедельника. Вот ляг, отожмись, там, не знаю, покачай пресс. 10 минут, все.
1: Слышали? Это... Вот сейчас, вот кто нас слушает, ляг, да, отожмись.
0: Да,
1: если
0: ляг,
1: есть
0: ляг,
1: такая возможность.
0: Вообще, и тогда жизнь, она уже будет изменяться, понимаете? Она будет уже как-то другой.
1: Но главное же еще регулярность.
0: Ну, хотя бы начните, я вас умоляю. Mm-hmm. Я вот дольше со спиной такой, все, гимнастика, Ксюша, уже говорю, давай там курсы покупай, mm-hmm. Mm-hmm. Будем, значит, делать какую-нибудь зарядочку в этом вопросе.
1: Физиотерапия.
0: Наверное, да.
1: Я нашла такой тренд. В Москве набирает популярность тренд на мифологические имена для детей. Uh-huh. Зевсы, Афины и Посейдоны буквально запланили ЗАГС Москвы. Имена богов и героев Древней Греции стали настоящим хитом. С начала года, на секундочку, в столице родилась аж 81 Афина и двое
0: красиво.
1: Одиссеев.
0: Не, давайте так, красиво.
1: Ну, Афина?
0: Очень красиво. Ну, красиво.
1: Ну да, кстати,
0: абстрагируйтесь,
1: такое.
0: То, что это будет Афина Сергеевна, просто вот...
1: А тоже звучит-то нормально, Афина Сергеевна.
0: Ну, не, я к тому, что из разных миров.
1: А, типа... ну вот, и в список также попали Зевс, Геракл, Прометей, Аид, Афродита, Гера и даже Дионис.
0: У меня в детстве был Геракл. Ну,
1: Геракл?
0: Да.
1: А Зевс?
0: Зевса не было, ни разу не видел.
1: Вот. Афродита,
0: ну, не встречал,
1: Афродита,
0: по крайней мере,
1: это вроде
0: да.
1: богини красоты, да, у нас Афродита?
0: Да.
1: Ну да.
0: Не, ну нормально, прикольно. Мне нравится, что это не бредовые имена.
1: Угу. Когда, ну, а что для тебя бредовые имена?
0: Да, здравствует 1 мая.
1: А-а-а.
0: Ну, то есть, вот как бы такие. Не, а может, и тоже для них выглядит это достаточно прикольно. Просто, ну, человеку жить, понимаете? Человеку угу. жить в подростковом возрасте, в маленьком, ну, я имею в виду, там, когда 8-9 лет. Угу. А это жестокий мир обитания. И можно, конечно, как-то...
1: Хотя дети же будут расти в такой же среде. Может быть, у них не самое будет такое прям вычурное имя
0: может
1: по сравнению
0: быть.
1: С другими.
0: Не, я вообще приверженец того, что через 15-20 лет самое такое, знаете, имя, которое будет максимально, ну, знаете, 1 на 1 000 000, это вот Иван.
1: Или Петя.
0: Или Миша. Вот какие-то такие. То есть я Михаилов маленьких вообще не встречаю. Миш маленьких не видел.
1: А я видел.
0: Взрослых видел, а Миш маленьких не видел. Так что, ну все, давайте возвращаться обратно. Будем Миши, Светы, Яны вон, в конце концов.
1: Ян мало, кстати. Ян очень мало.
0: Может, оно и к лучшему.
1: Спасибо, Миша.
0: Ладно, все это, конечно, шутки. Как вам нравится, так и делайте. По-другому никак.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
3: Я нашла тут такую новость. Обычно же я рассказываю про какие-то новости из мира шоу-бизнеса. А здесь наша локальная новость. И очень хочу ее рассказать, потому что она забавная. Помнишь, мы как-то раз с тобой очень давно обсуждали, что есть такой в Москве тренд, когда собираются вместе на вечеринке представители одного и того же имени.
2: Да, ну, например, Никита,
3: все...
2: Сережа.
3: Никита, Артем и Сережа. Да, да, да. И наш Екатеринбург, наш город решил, видимо, тоже подхватить этот тренд. И он устраивает 15 августа вечеринку для всех Лёш.
2: Где?
3: Где Роза Люксембург?
2: Секунду. Секунду. Ну давай, нет, адрес.
3: Ты же не Лёша, зачем тебе адрес?
2: Да, простите, Алексей перебил Яну. Какой адрес?
3: Роза Люксембург, 8/10.
2: Все, значит, вопрос такой. Если мы собираемся Лёш, то есть... Алексей тоже туда может прийти?
3: Да.
2: Алёша!
3: Алёша тоже, вот все туда.
2: То есть все интерпретации имени Лёх могут... Алекс?
3: Да.
2: Или это Саша уже идет?
3: Нет, Алекс это к Саше больше.
2: Да? А, ну да, Александр.
3: Ты спросил адрес, но не спросил когда.
2: А когда,
3: я уже, или я говорила, 15 августа в 16:00.
2: Да.
3: Как-то рано для вечеринки.
2: Почему?
3: В 16:00.
2: Ну, Лёшечка, домой потом поедешь еще.
3: Ну да, и, кстати, я вот сейчас смотрю по календарику, 15 августа, это
2: просто
3: суббота.
2: Если бы там русики были, то тогда там ближе...
3: А может быть, ну почему именно вот у нас в городе решили, почему именно Алексей? Почему не другое имя?
2: Ну, захотел какой-то из среди них...
3: Алексей, видимо, организовывает.
2: Ну, естественно. Какой-то один главный Алексей решил собрать вокруг себя всех Алексеев Свердловской области, поэтому все...
3: Екатеринбурга, как минимум.
2: Алексей, объединяйтесь. Хотя, в целом, они могут себе логотип из «Мстителей» взять. У них такая буква «А» круглая была. Пожалуйста, вам уже придумали логотип, ребята, вам вообще делать ничего не надо. Собирайтесь, кайфуйтесь, знакомьтесь. Вот это, кстати, в целом...
3: Поддерживайте тренд.
2: И не нужно, да. А опять же, как проверить, а можно ли на день стать Алексеем? Хотите, кстати, почувствовать себя Алексеем?
3: Мне кажется, там по паспорту будет вход.
2: Думаешь? Ну, не знаю. Мне кажется, рыбак рыбака.
3: Лёша Лёшу видит издалека.
2: Да, 100% вообще. Ну, мы вас приглашаем, поэтому приходите. Но вы эту информацию уточните. Вдруг что перенесется, вдруг
3: да,
2: Алексей
3: отменится.
2: Захотят собраться, например, в Новоалексеевке тоже.
3: Или
2: опять
3: соберут
2: же.
3: Не Алексеев, а Михаилов.
2: Тоже верно, да-да-да. Так что уточните. Ну вот хотя бы у нас есть какие-то рамки, согласно дат, когда могут тусоваться Алексеи.
1: Прогноз погоды на Jam.fm. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в четверг, 6 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Нейродичь, что это такое? У нас с вами есть вопрос, который объединяет, ну, по крайней мере, не всех, но многих точно. И при помощи искусственного интеллекта мы пытаемся ответить на этот вопрос. Ничего сами не выдумываем, читаем только то, что нам говорит этот ваш вот интернет. Вопрос его не такой. Бывают ситуации, когда вы находитесь в одном помещении с человеком, которого вы знаете, но не хотите с ним коммуницировать.
3: Здороваться.
2: Так вот, какой вариант можно использовать для того, чтобы проигнорировать? Мне нравится метод «срочная миссия». Вообще топ, я считаю. Подойдет
3: вот
2: много
3: это вот,
2: где.
3: Ой, извини, мне бежать пора или что?
2: Не-не-не, вы идете друг к другу навстречу, и ты понимаешь, что вот видит, и, ну, тебе навстречу идет тот человек, с которым ты не хочешь как бы коммуницировать. Ты резко достаешь телефон и говоришь о том, что так, объект меня заметил, выхожу на связь, через одну минуту буду у цели. И то есть как шпионский агент просто уныриваешь куда-нибудь.
3: А вот мне пишут, сделай вид, что ты внезапно стал фанатом этикета 19 века.
2: При встрече, откланяться?
3: При встрече резко отведи взгляд. Так томно.
2: В смысле?
3: И скажи, мы с вами не представлены, я не желаю с вами говорить.
2: Нет, а вы же представлены.
3: И
2: а, ну... Вы же ну, то есть ты же его знаешь, как бы. Просто ты что-то не хочешь.
3: Ну, как-то томно нужно отвести
2: идет,
3: взгляд.
2: Например.
3: Ну, да, да. Да, да, таких точно мы обходим стороной.
2: Ну да, совершенно. Но опять же, имейте всегда при себе какое-нибудь накладное жабо.
3: Или веерочек такой, какой-нибудь, спрятаться за него можно.
2: Кстати, за веером можно просто в моменте, да. Ты же узнал, а не факт, что он тебя узнал. Мне нравится еще вариант «внезапная аллергия». То есть суть в чем? Если человек к вам подходит, ну уже как бы здоровается там, уже как бы фулл контакт у вас такой пошел, значит, ты делаешь шаг назад, такая, ну, принюхиваешься немножко и начинаешь эффектно чихать. Просто в моменте чихаешь.
3: Типа от его духов?
2: Извините, да, у вас новый парфюм.
3: Мне на тебя аллергия.
2: Мне очень плохо, у меня аллергия, да, была рада или рад вас видеть, все, да, да, и все, и, короче, отруливаешь. Да, прикольно, прикольно, мне нравится в моменте. То есть
3: интересно,
2: можно
3: как это в жизни будет работать.
2: На болезни соскочить.
3: Ну да,
2: ну
3: и
2: как,
3: он с тобой
2: нормально
3: тоже не захочет стоять долго разговаривать,
2: ну,
3: потому
2: да,
3: что не
2: типа
3: хочет заражаться, а
2: ну,
3: тебя там
2: не так хочу
3: бы
2: заражаться, аллергия.
3: Ну а вдруг не аллергия, вдруг что-то другое. Кстати,
2: ну, тогда
3: можно и так интерпретировать,
2: да,
3: что я себя плохо чувствую.
2: Ветрянка.
3: Да,
2: не, ну это
3: не
2: мы уже придумываем
3: тогда.
2: А мы тут же как бы такая зарисовка, она так и работает. В общем, несколько вам вариантов. Можете воспользоваться, но нам в целом, ну, схемки рабочие.
3: Мне с чихом понравилось.
2: С чихом, да, чих всегда спасет вас в ситуации, когда не нужно рядом с собой держать людей.
3: А кстати, еще можно сделать так, что вам кто-то резко просто звонит по работе.
2: Так я только что сказал уже.
3: Только что сказал.
2: Ну там суть, ну короче, любой звонок, да, ну, то
3: есть, у девчонок
2: объединяло
3: же тоже есть такая тема. Просто сейчас раскрою наш женский секрет, когда
2: ой,
3: мы идем.
2: Ой, да сикс, господи.
3: А да, ну я просто его проговорю.
2: Конечно.
3: Когда идешь на свидание,
2: да,
3: и если он там не очень, тебе не нравится, тебе
2: да
3: с ним скучно, но надо как-то свинтить этого свидания, тебе звонит там мама-подруга под каким-то предлогом, что-то случилось, ты убегаешь.
2: Сейчас я тебе открою секрет.
3: Что?
2: Ты думаешь, мы так не делаем, что
3: ну
2: ли?
3: Ну вот, все так делают.
2: Конечно, вопрос зачем? Но он останется открытым. Обсудим как-нибудь за чашечкой чая.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Затруднено сейчас движение в Екатеринбурге. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на ИКАДе от реки Есесь до реки Решетка. От 20 до 13 километра, от Новомосковского тракта до реки Решетка. На Щерце Амундсена от 8 марта до Волгоградской. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. На Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. А также на Шаумяна от Ясной до Московской.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джем ФМ.
3: Джем ФМ. Будильник всем.
4: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
5: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Как бы мы, конечно, этого не хотели, но все-таки сделать придется. Хочется пожелать вам отличного вечера и спасибо, что были с нами в прекрасной компании двух людей, которые каждый вечер с понедельника по пятницу вместе с вами здесь, на Джем FM. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И знаете, что мы сегодня обсуждали? Да много что обсуждали. Сколько, например, нужно прождать до предложения? Вот Яна там вывела какую-то статистику со своими психологами.
3: Года. Не то что прождать,
2: рилсушными.
3: Нет, три года любовь живет. Проверьте своего партнера как минимум 3 года.
2: Все, 3 года проверяем. Но если в целом у вас, вы чувствуете, что искорка уже вот здесь, то в целом мы решили, что если хочется, то можно. Почему бы, собственно, и нет? Хоть через день, хоть через неделю.
3: Как чувствуете, так и делаете.
2: Через год. Да, да, да. Ваша жизнь, ваши правила. Там немножко не так, но суть вы поняли. Потом, значит, мы пробежались по искусственному интеллекту, нейродич, спросили, как откосить от, знаете, коммуникации с человеком, который просто тебе не нравится. Мы как-то приняли решение, что самое удачное — это чих. Просто подходите к нему и такие чихаете, что у вас аллергия, или просто что у вас...
3: И сливаетесь так медленно, медленно.
2: Какой-то вирус, например.
3: Я в рубрике «Голые факты» рассказала о том, что вот эти самые попугайчики голубые из фильма «Рио», из мультфильма, точнее, «Рио», они снова в дикой природе, снова их рот восстановили. Это прекраснейшая, мне кажется, новость за сегодня.
2: Да, мне хочется пожелать вам отличного вечера. Надеюсь, вы уже придумали, что сегодня поделать. Ну, а мы ждем вас завтра в это же время с 17 до 19.00. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.
1: We'll be right back.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке России. По словам вице-премьера, нефтяные компании переносят сроки ремонтных работ на заводах, и постепенно они будут насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Потребности аграриев в горюче-смазочных материалах полностью удовлетворены, добавил вице-премьер и сказал, что мониторинг цен на топливном рынке продолжается. В Екатеринбурге подорвали машину создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука. Как сообщает Е1, инцидент произошел в Большом Истоке вечером 4 августа. Ткачук в реанимации, его водитель погиб. На Екатеринбургской кольцевой дороге начали точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Временные ограничения вводились на 57-м километре. Транспорт направляли по одной полосе, пишет «Новый день». Первый этап строительства главного парка в Екатеринбурге планируют на следующий год, сообщил замглавы города Рустам Галямов. По его словам, сейчас проводят обсуждение проекта с компанией «Принцип», которая предложила идею. Проработанный вариант выставят на общественные обсуждения. Главный парк Екатеринбурга должен объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект год назад представила компания «Принцип». Харитоновский сад планирует обновить, добавить зелени, проезжую часть возле космоса переоборудуют в пешеходную зону. Создатели проекта ориентируются на парк «Краснодар» и «Зарядье» в Москве. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей, сообщает «Автостат». На вторичном рынке средняя стоимость автомобиля с пробегом – 1 200 000. Отработанная ступень ракеты SpaceX весом 4 тонны столкнулась с Луной, об этом пишет The Guardian. В результате на Луне появился новый кратер диаметром 20-30 метров. По данным экспертов, ступень упала на видимой стороне Луны в районе кратера Эйнштейн. Ракета Falcon 9 стартовала в январе прошлого года и успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля. По итогам этой миссии первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю, а у второй не хватило горючего. Полтора года этот объект размером с пятиэтажный дом летал в космосе. Постепенно он оказался ближе к Луне, которая и притянула его к себе. Доллар 81.13, евро 93.58.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

Вот чего-чего, классной музыки нам 100% не будет мало. На Jam FM только что группа «Серебро» порадовала нас. Как можно больше тебе радости и приятностей в продолжение вечера под любимые энергичные ритмы Jam FM. Модный поп от Arctic Asti уже скоро, а прямо сейчас на 105.2 FM Митя Фомин о том, что вот-вот начнет украшать вечерний, летний Екатеринбург.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Телефон рекламной службы JAM-FM
9: 235-0905
8: 235-0905
9: JAM-FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на JAM-FM.
12: Привет! Роман Курцин поцеловал кобру. Актер рассказал, что поцеловал живую кобру. Все это, конечно, происходило в рамках съемок очередного фильма, ведь Роман навряд ли бы согласился на такое в реальной жизни. Этот поступок заставил его рисковать своей жизнью. Он поделился. Цитирую. «И вот я кобру держу. Она раскрывает свой капюшон, и вы можете посмотреть на это все в моих соцсетях». Как пишет Супер, Курцин едва увернулся от укуса, и в результате ему на кожу попала слюна змеи. Тем не менее, у него поднялась температура, и пришлось вколоть антидот, который был на площадке на всякий случай. Рома дополнил. «У меня поднялась температура 40. Меня начало трясти. У нас на всякий случай был антидот на площадке. Я помню, говорю, да все нормально. А сам хожу и думаю, нет, по-моему, не все нормально. Тебя начинает такой озноб трясти. Нам пришлось вколоть антидот. К счастью, все быстро отпустило». Да уж, легко отделался. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
11: Прогноз погоды на JAM-FM.
13: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
0: Реклама.
14: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
15: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
14: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
16: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
17: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
18: Приятного аппетита.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. В Иркутской области найден самолет, бесследно пропавший 2 суток назад. Все это время его искали, но безрезультатно. Как выяснилось, пилоты смогли посадить самолет Cessna-182 в плохую погоду. С понедельника летчики находились без связи, но сумели забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении. За ними вылетел вертолет со спасателями. В Чкаловском районе Екатеринбурга 5 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель арендованного электросамоката. Об этом сообщили в Свердловской госавтоинспекции. Все случилось около 16 часов в районе улицы Щербакова, 145В. По предварительным данным, со стороны улицы Зимней ехала «Хонда», которая сбила водителя электросамоката, пересекавшего проезжую часть. Самокатчик скончался на месте. Автоинспекторы выясняют его личность, назначена расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Уралинформбюро. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 200 000 рублей, почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений, превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает Интерфакс. В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4, а вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге на марафоне «Европа-Азия». Об этом «Комсомольской правде» сообщили организаторы. Благотворительный марафон пройдет в субботу. Желающих принять участие ожидает несколько дистанций. 3 километра, 10, 21 километр, 100 метров и марафонская 42,2 километра. Бесплатный концерт «Градусов» начнется в 17 часов после забега на Октябрьской площади. Доллар 81,13, евро 93,58.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
5: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
8: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Звук поставь.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Экс-невеста Гуфы объявила о расставании с рэпером. Разият Салахова вышла на связь с поклонниками и объявила о том, что рассталась со скандально известным музыкантом. Она не стала скрывать подробности романа. Девушка назвала свои отношения с Алексеем 3 годами с монстром. Как сообщает Супер, по словам девушки, она регулярно подвергалась унижениям. Гуф якобы пересылал ее личные сообщения, где она признавалась в любви и делилась своими переживаниями. И смеялся над ними в компании других женщин. А еще после одного из расставаний рэпер вместе с приятельницами следил через камеры видеонаблюдения за тем, как плачет девушка. Салахова поделилась. «Насколько же человеческий образ ты принял? Меня просто разрывает. Он унижал меня перед другими постоянно, и ему это нравилось. Смотрите, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке сейчас нахожусь. Как же это низко». Отмечу, что рэпер был женат 2. Беги, дорогая, беги. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до плюс 21.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +15, завтра днем до +21 градуса.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Лариса Долина высказалась о треках, созданных с помощью нейросети. Народная артистка России жестко обозначила свою позицию по поводу применения нейросетей в музыке. В беседе с журналистами она отметила, что ее взгляды могут показаться кому-то устаревшими. По словам артистки, творение ИИ нельзя считать искусством, ведь в них нет самого ценного – человеческих эмоций и живой интонации. Лариса подчеркнула, цитирую, «Тут пропадают душа и сердце, то есть мы слышим выверенный, четко математический вокал. Авторская песня, которую придумал искусственный интеллект – это все неправда, все это точно не про меня». Она уверена, что слушатели без труда отличают творчество живого человека от результатов работы нейросетей. Машина не может передавать ни боль, ни радость, ни искренность. По мнению Долиной, современные инструменты могут пригодиться, к примеру, для обработки звука, ну или поиска свежих технических решений. Если честно, я с ней отчасти согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
0: Jam.fm.
2: 102,5. Jam. Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Яна Рудковская обратилась к Диме Билану после концерта на арене. Звезда обратилась к Билану после сольного концерта, который вызвал споры в сети из-за 6-метровой сцены. Продюсер поддержала исполнителя в личном блоге и отметила, что несмотря ни на что, люди не покидали шоу. Она поделилась, цитирую, «Это новый шаг в истории шоу в России. Никто никогда не делал таких масштабных постановок и таких полетов над зрителями здесь, в России. И глупо было бы все это не признавать». «Дима, ни один зритель не покинул твое шоу. Ни один. Это зафиксировано. А факты – вещь упрямая». Напомню, что нашумевший концерт Димы Билана состоялся в Москве 31 июля на ВТБ-арене. Зрители оставили негативные отзывы о шоу из-за 6-метровой сцены платформы, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в стену. Ранее Юрий Лоза раскритиковал концерт и заявил, что Билан не подумал о зрителях при подготовке шоу. Да, ну и шумихи навел Дима. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM. Jam.FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
0: Jam. Jam.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 6 августа, в четверг, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 21 градуса.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Больше нечем. Больше нечем.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Читаю на заборе: приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепить.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.